0: MFM Station.
1: Уважаемые снова, ребят, Мадяр на звездку. Пора працювати. Хаймерс, ЧМЛРС.